В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 3 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаичи и Моди заявили о намерении укреплять отношения между Японией и Индией. Правительство Украины пригласило дипломатов осмотреть ущерб, нанесенный в результате российских атак. По данным Американского института, российские потери в ходе вторжения в Украину достигли 1 400 000 человек. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаичи Санае завершила саммит со своим индийским коллегой Нарендрой Моди. Она объявила об инвестициях в размере около 12 миллиардов долларов в новый бизнес в Индии. После двусторонних переговоров Такаичи сказала представителям СМИ, что Япония и Индия будут использовать потенциал друг друга, чтобы стать сильными и процветающими странами. Она отметила, что в нынешней нестабильной международной обстановке все важнее налаживать такое взаимодополняющее сотрудничество. По словам Такаичи, они с Моди обсудили ряд вопросов с этой точки зрения, и она вновь убедилась, что у двух стран много общих целей. Такаичи рассказала об экономических отношениях между Японией и Индией. По ее словам, компании двух стран обменялись примерно 130 документами о сотрудничестве. Премьер-министр также сообщила, что на встрече с Моди они обсудили вопросы сотрудничества в области морской и экономической безопасности. В четверг вечером в Индии прошел экономический форум, в котором участвовали представители более 150 японских компаний. Правительство Украины пригласило дипломатов из разных стран мира, чтобы они смогли воочию увидеть размеры ущерба от масштабного удара, нанесенного России в этом месяце. В результате этой атаки в Киеве погибли более 20 человек. Россия в четверг нанесла по Украине массированный ракетный и дронный удар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила, что в Киеве были повреждены более 20 объектов. По ее данным, погибли по меньшей мере 25 человек. После этой атаки правительство Украины пригласило более 70 послов, дипломатов и других лиц, чтобы они смогли своими глазами увидеть масштабы разрушений. Среди пострадавших объектов было сильно поврежденное 9-этажное жилое здание. Посол Японии в Украине Накагоме Масаши заявил, что был потрясен видом разрушений. По словам посла, это заставило его осознать, насколько важно, чтобы Япония сотрудничала с Украиной. Он дал понять, что будет стремиться способствовать достижению этой цели. Посол Великобритании в Украине заявил, что, по его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию. Высокопоставленный представитель ВВС Украины признал в интервью местным СМИ, что его войска не смогли отразить атаки так, как хотелось бы. Президент Украины Владимир Зеленский разместил в социальных сетях пост, в котором призвал международное сообщество поддержать его страну. Зеленский отметил, что сейчас главным приоритетом является получение более мощного оборудования для противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность Японии за поддержку его страны в конфликте с Россией и обратился с просьбой о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления. В интервью вещательной корпорации NHK в Токио в четверг Андрей Сибига заявил, что Япония вносит большой вклад в стойкость и сопротивление Украины. Министр назвал Японию одним из лидеров в поддержке Украины и отметил,

что с начала российского вторжения Токио предоставил Киеву финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов. Сибига подчеркнул, что более чем за 4 года вторжения Украина добилась инноваций в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Министр охарактеризовал уникальный боевой опыт Украины и разработку ею передовых технологий как настоящее достояние. Он заявил, что страна стала мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов. Сибига выразил готовность Украины поделиться опытом и технологиями, а также начать совместные разработки в оборонной сфере с Японией. Он призвал японские компании присоединиться к усилиям по восстановлению Украины, в частности в сферах энергетической инфраструктуры, разминирования и поставок тяжелой строительной техники. Сибига добавил, что восстановление Украины станет крупнейшим проектом нынешнего столетия. Американский аналитический центр утверждает, что российские войска понесли около 1 миллиона 400 тысяч потерь с начала вторжения в Украину. По его данным, эта цифра включает до 450 тысяч погибших на поле боя. В среду Центр стратегических и международных исследований опубликовал подсчеты за период с февраля 2022 года по прошлый месяц. В документе также говорится, что украинские силы понесли потери в размере от 525 тысяч до 625 тысяч человек, включая до 150 тысяч погибших. В докладе отмечается, что соотношение жертв в российско-украинском конфликте, вероятно, выросло почти до 8:1 в первой половине этого года, в основном из-за использования Украиной беспилотников во время атак. В нем говорится, что среди этих беспилотников есть и оснащенные искусственным интеллектом. В документе число российских жертв описывается как мрачный и беспрецедентный в современной истории показатель. В докладе содержится призыв к европейским странам и Соединенным Штатам работать над достижением мирного соглашения или хотя бы прекращения огня. В нем содержится призыв к странам достичь этой цели путем продолжения оказания военной и экономической помощи Украине и усиления экономических санкций против России. Член японской неправительственной организации, которая помогает пострадавшим от мощных землетрясений в Венесуэле, предупредила, что в стране не хватает всех видов гуманитарной помощи. Пурман Марико из организации Peace Winds Japan прибыла в Венесуэлу в субботу. Она занимается доставкой гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости и лекарства пострадавшим жителям столицы Каракаса и сильно разрушенного штата Ла-Гуайра. В четверг по японскому времени, спустя ровно неделю после землетрясений, NHK взяла онлайн-интервью у Пурман, которая находится в Каракасе. Она рассказала, что ущерб оказался огромным, и то, что она увидела на месте, было гораздо страшнее, чем выглядело из репортажей СМИ. По словам Пурман, многие обрушенные здания напоминали стопки блинов. Она отметила, что завалы настолько огромны, что люди, занимающиеся их расчисткой, кажутся на их фоне совсем крошечными. Всемирная организация здравоохранения заявила, что недавняя вспышка хантавируса, связанная с круизным судном, завершилась. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал это заявление в социальных сетях в четверг. Он сообщил, что завершился карантин человека, последним контактировавшего с тем, кто подвергся воздействию хантавируса на судне. Он добавил, что с 25 мая новых случаев заболевания не зарегистрировано. ВОЗ сообщила о 13 случаях заболевания, включая 3 летальных исхода. Власти идентифицировали хантавирус как вирус ант. Инкубационный период может составлять до 6 недель. Круизный лайнер прибыл на Канарские острова Испании 10 мая. Большинство пассажиров сошли там на берег, и ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа после схода с судна. ВОЗ заявила, что в настоящее время координирует исследования методов лечения и вакцин с 21 страной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта дес. Сясин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: 長野の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта». И получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таношикатта дес. Сугоку таношикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта»?
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «десита», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как синсетсуна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсудес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсудес, замените «дес» на «десита». Получится синсетсудесита. Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёкодес» – это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёкодесита».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешита ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешита ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как», за ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешта.
1: Было хорошо.
0: Помните, что «йокатта» – это и прилагательное, и в прошедшем времени.
6: Йокатта дес.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешита – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешита ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
6: Субарашкатта десу. Субарашкатта десу.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
2: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масэ.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Окаэринасай.
8: Окаэринасай.
9: Окаэринасай.
1: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
2: Окаэринасай. Нагано ва доу дешита ка?
3: Сугоку таношикатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара особа мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
2: Соу десу ка. Йокатта десу не.
1: 長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーアのトラベルガイド。Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
1: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
1: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
1: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 3 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаичи и Моди заявили о намерении укреплять отношения между Японией и Индией. Правительство Украины пригласило дипломатов осмотреть ущерб, нанесенный в результате российских атак. По данным Американского института, российские потери в ходе вторжения в Украину достигли 1 400 000 человек. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаичи Санае завершила саммит со своим индийским коллегой Нарендрой Моди. Она объявила об инвестициях в размере около 12 миллиардов долларов в новый бизнес в Индии. После двусторонних переговоров Такаичи сказала представителям СМИ, что Япония и Индия будут использовать потенциал друг друга, чтобы стать сильными и процветающими странами. Она отметила, что в нынешней нестабильной международной обстановке все важнее налаживать такое взаимодополняющее сотрудничество. По словам Такаичи, они с Моди обсудили ряд вопросов с этой точки зрения, и она вновь убедилась, что у двух стран много общих целей. Такаичи рассказала об экономических отношениях между Японией и Индией. По ее словам, компании двух стран обменялись примерно 130 документами о сотрудничестве. Премьер-министр также сообщила, что на встрече с Моди они обсудили вопросы сотрудничества в области морской и экономической безопасности. В четверг вечером в Индии прошел экономический форум, в котором участвовали представители более 150 японских компаний. Правительство Украины пригласило дипломатов из разных стран мира, чтобы они смогли воочию увидеть размеры ущерба от масштабного удара, нанесенного России в этом месяце. В результате этой атаки в Киеве погибли более 20 человек. Россия в четверг нанесла по Украине массированный ракетный и дронный удар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила, что в Киеве были повреждены более 20 объектов. По ее данным, погибли по меньшей мере 25 человек. После этой атаки правительство Украины пригласило более 70 послов, дипломатов и других лиц, чтобы они смогли своими глазами увидеть масштабы разрушений. Среди пострадавших объектов было сильно поврежденное 9-этажное жилое здание. Посол Японии в Украине Накагуме Масаши заявил, что был потрясен видом разрушений. По словам посла, это заставило его осознать, насколько важно, чтобы Япония сотрудничала с Украиной. Он дал понять, что будет стремиться способствовать достижению этой цели. Посол Великобритании в Украине заявил, что, по его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию. Высокопоставленный представитель ВВС Украины признал в интервью местным СМИ, что его войска не смогли отразить атаки так, как хотелось бы. Президент Украины Владимир Зеленский разместил в социальных сетях пост, в котором призвал международное сообщество поддержать его страну. Зеленский отметил, что сейчас главным приоритетом является получение более мощного оборудования для противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность Японии за поддержку его страны в конфликте с Россией и обратился с просьбой о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления. В интервью вещательной корпорации NHK в Токио в четверг Андрей Сибига заявил, что Япония вносит большой вклад в стойкость и сопротивление Украины. Министр назвал Японию одним из лидеров в поддержке Украины и отметил, что с начала российского вторжения Токио предоставил Киеву финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов. Сибига подчеркнул, что более чем за 4 года вторжения Украина добилась инноваций в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Министр охарактеризовал уникальный боевой опыт Украины и разработку ею передовых технологий как настоящее достояние. Он заявил, что страна стала мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов. Сибига выразил готовность Украины поделиться опытом и технологиями
технологиями, а также начать совместные разработки в оборонной сфере с Японией. Он призвал японские компании присоединиться к усилиям по восстановлению Украины, в частности в сферах энергетической инфраструктуры, разминирования и поставок тяжелой строительной техники. Сибига добавил, что восстановление Украины станет крупнейшим проектом нынешнего столетия. Американский аналитический центр утверждает, что российские войска понесли около 1 400 000 потерь с начала вторжения в Украину. По его данным, эта цифра включает до 450 тысяч погибших на поле боя. В среду Центр стратегических и международных исследований опубликовал подсчеты за период с февраля 2022 года по прошлый месяц. В документе также говорится, что украинские силы понесли потери в размере от 525 тысяч до 625 тысяч человек, включая до 150 тысяч погибших. В докладе отмечается, что соотношение жертв в российско-украинском конфликте, вероятно, выросло почти до 8:1 в первой половине этого года, в основном из-за использования Украиной беспилотников во время атак. В нем говорится, что среди этих беспилотников есть и оснащенные искусственным интеллектом. В документе число российских жертв описывается как мрачный и беспрецедентный в современной истории показатель. В докладе содержится призыв к европейским странам и Соединенным Штатам работать над достижением мирного соглашения или хотя бы прекращения огня. В нем содержится призыв к странам достичь этой цели путем продолжения оказания военной и экономической помощи Украине и усиления экономических санкций против России. Член японской неправительственной организации, которая помогает пострадавшим от мощных землетрясений в Венесуэле, предупредила, что в стране не хватает всех видов гуманитарной помощи. Пурман Марико из организации Peace Winds Japan прибыла в Венесуэлу в субботу. Она занимается доставкой гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости и лекарства пострадавшим жителям столицы Каракаса и сильно разрушенного штата Ла-Гуайра. В четверг по японскому времени, спустя ровно неделю после землетрясений, NHK взяла онлайн-интервью у Пурман, которая находится в Каракасе. Она рассказала, что ущерб оказался огромным, и то, что она увидела на месте, было гораздо страшнее, чем выглядело из репортажей СМИ. По словам Пурман, многие обрушенные здания напоминали стопки блинов. Она отметила, что завалы настолько огромны, что люди, занимающиеся их расчисткой, кажутся на их фоне совсем крошечными. Всемирная организация здравоохранения заявила, что недавняя вспышка хантавируса, связанная с круизным судном, завершилась. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал это заявление в социальных сетях в четверг. Он сообщил, что завершился карантин человека, последним контактировавшего с тем, кто подвергся воздействию хантавируса на судне. Он добавил, что с 25 мая новых случаев заболевания не зарегистрировано. ВОЗ сообщила о 13 случаях заболевания, включая 3 летальных исхода. Власти идентифицировали хантавирус как вирус ант. Инкубационный период может составлять до 6 недель. Круизный лайнер прибыл на Канарские острова Испании 10 мая. Большинство пассажиров сошли там на берег, и ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа после схода с судна. ВОЗ заявила, что в настоящее время координирует исследования методов лечения и вакцин с 21 страной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.

0: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
1: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
0: そうですか、よかったですね。
1: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
4: Харусан обращается к Мия.
0: О каэри насай.
3: С возвращением домой.
0: Нагано ва доу дештака?
3: Понравилось в Нагано?
4: Мия отвечает.
1: Сугоку таношкатта дес.
3: Было очень весело.
1: Шашин о таксан торимашта.
3: Я сделала сотни снимков.
1: Соре кара о соба мо табемашта.
3: И еще попробовала лапшу соба.
1: とても美味しかったです。
3: Очень вкусно.
4: Харусан говорит.
0: そうですか。
3: Правда?
0: よかったですね。
3: Рада это слышать.
4: Мия добавляет.
1: Нагано の人はとても親切でした。
3: Люди в Нагано очень добры.
4: Там говорит.
2: 楽しい旅行でしたね。
3: Похоже, ты отлично провела время.
4: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
3: Давайте послушаем диалог еще раз.
0: О каэри насай. Нагано ва доу дештака?
1: Сугоку таношкатта дес. Шашин о таксан торимашта. Соре кара о соба мо табемашта. Тотемо оишикатта дес.
0: Соу деску ка. Йокатта десу не.
1: Нагано но хито ва тотемо синсетсу дешита.
2: Таношии рёкоу дешита не.
3: Ключевая фраза сегодняшнего урока «было очень весело».
1: Сугоку таношкатта дес.
3: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таношкатта дес – «было весело». Главный пункт сегодняшнего урока – «как сказать о действии в прошлом». В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта» и получится прошедшее время. Таким образом, это весело, таноси дес, превратится в таносикатта дес. Было весело.
4: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таносикатта дес. Сугоку таносикатта дес.
3: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес. Что означает «было вкусно», прошедшая форма от «вкусно» – «ойси дес». Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
4: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта»?
3: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «деста». И получится прошедшее время.
4: Мы уже проходили на прилагательные, да?
3: Конечно. На прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как «синсетсена». Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит «синсетсудес». Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсу дес, замените дес на дешта. Получится синсетсу дешта. Если связка дес стоит за существительным, как в тануси рёкоу дес, это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится тануси рёкоу дешта.
4: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
0: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
3: Разберем значение фраз.
0: Осака ва доу дештака?
4: Понравилась Осака.
3: Осака – крупнейший город на западе Японии. Доу дештака означает «как было», «понравилось». Доу – это «как». За ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешта.
4: Было хорошо.
3: Помните, что «йокатта» – это «и» прилагательное, «и» в прошедшем времени.
6: «Йокатта дес».
4: Было очень оживленно.
3: «Тотемо» означает «очень». «Нигияка дешта» – это форма прошедшего времени на прилагательного «нигиякана» – «оживленный».
4: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: «Осака ва доу дешта ка?» «Йокатта дес». とてもにぎやかでした。
3: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: 素晴らしい。素晴らしい。
3: Попробуйте.
6: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
4: Бонус фразы сегодняшнего урока принадлежит Харусан. Запомните это выражение.
0: Окаэри насай.
3: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение «Окаэри насай масе».
4: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: «Окаэри насай».
8: «Окаэри насай».
9: «Окаэри насай».
4: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
0: «Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?»
1: «Сугоку таношкатта дес». 写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
0: そうですか、よかったですね。
1: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
4: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
3: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
4: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
3: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
4: А как пассажиры проводят время в поездке?
3: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
4: Уже хочется отправиться в путешествие.
3: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 3 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаичи и Моди заявили о намерении укреплять отношения между Японией и Индией. Правительство Украины пригласило дипломатов осмотреть ущерб, нанесенный в результате российских атак. По данным Американского института, российские потери в ходе вторжения в Украину достигли 1 миллиона 400 тысяч человек. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаичи Санае завершила саммит со своим индийским коллегой Нарендрой Моди. Она объявила об инвестициях в размере около 12 миллиардов долларов в новый бизнес в Индии. После двусторонних переговоров Такаичи сказала представителям СМИ, что Япония и Индия будут использовать потенциал друг друга, чтобы стать сильными и процветающими странами. Она отметила, что в нынешней нестабильной международной обстановке все важнее налаживать такое взаимодополняющее сотрудничество. По словам Такаичи, они с Моди обсудили ряд вопросов с этой точки зрения, и она вновь убедилась, что у двух стран много общих целей. Такаичи рассказала об экономических отношениях между Японией и Индией. По ее словам, компании двух стран обменялись примерно 130 документами о сотрудничестве. Премьер-министр также сообщила, что на встрече с Моди они обсудили вопросы сотрудничества в области морской и экономической безопасности. В четверг вечером в Индии прошел экономический форум, в котором участвовали представители более 150 японских компаний. Правительство Украины пригласило дипломатов из разных стран мира, чтобы они смогли воочию увидеть размеры ущерба от масштабного удара, нанесенного России в этом месяце. В результате этой атаки в Киеве погибли более 20 человек. Россия в четверг нанесла по Украине массированный ракетный и дронный удар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила, что в Киеве были повреждены более 20 объектов. По ее данным, погибли по меньшей мере 25 человек. После этой атаки правительство Украины пригласило более 70 послов, дипломатов и других лиц, чтобы они смогли своими глазами увидеть масштабы разрушений. Среди пострадавших объектов было сильно поврежденное 9-этажное жилое здание. Посол Японии в Украине Накагуме Масаси заявил, что был потрясен видом разрушений. По словам посла, это заставило его осознать, насколько важно, чтобы Япония сотрудничала с Украиной. Он дал понять, что будет стремиться способствовать достижению этой цели. Посол Великобритании в Украине заявил, что, по его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию. Высокопоставленный представитель ВВС Украины признал в интервью местным СМИ, что его войска не смогли отразить атаки так, как хотелось бы. Президент Украины Владимир Зеленский разместил в социальных сетях пост, в котором призвал международное сообщество поддержать его страну. Зеленский отметил, что сейчас главным приоритетом является получение более мощного оборудования для противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность Японии за поддержку его страны в конфликте с Россией и обратился с просьбой о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления. В интервью вещательной корпорации NHK в Токио в четверг Андрей Сибига заявил, что Япония вносит большой вклад в стойкость и сопротивление Украины. Министр назвал Японию одним из лидеров в поддержке Украины и отметил, что с начала российского вторжения Токио предоставил Киеву финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов. Сибига подчеркнул, что более чем за 4 года вторжения Украина добилась инноваций в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Министр охарактеризовал уникальный боевой опыт Украины и разработку ею передовых технологий как настоящее достояние. Он заявил, что страна стала мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов. Сибига выразил готовность Украины поделиться опытом и технологиями
технологиями, а также начать совместные разработки в оборонной сфере с Японией. Он призвал японские компании присоединиться к усилиям по восстановлению Украины, в частности в сферах энергетической инфраструктуры, разминирования и поставок тяжелой строительной техники. Сибига добавил, что восстановление Украины станет крупнейшим проектом нынешнего столетия. Американский аналитический центр утверждает, что российские войска понесли около 1 400 000 потерь с начала вторжения в Украину. По его данным, эта цифра включает до 450 тысяч погибших на поле боя. В среду Центр стратегических и международных исследований опубликовал подсчеты за период с февраля 2022 года по прошлый месяц. В документе также говорится, что украинские силы понесли потери в размере от 525 тысяч до 625 тысяч человек, включая до 150 тысяч погибших. В докладе отмечается, что соотношение жертв в российско-украинском конфликте, вероятно, выросло почти до 8:1 в первой половине этого года, в основном из-за использования Украиной беспилотников во время атак. В нем говорится, что среди этих беспилотников есть и оснащенные искусственным интеллектом. В документе число российских жертв описывается как мрачный и беспрецедентный в современной истории показатель. В докладе содержится призыв к европейским странам и Соединенным Штатам работать над достижением мирного соглашения или хотя бы прекращения огня. В нем содержится призыв к странам достичь этой цели путем продолжения оказания военной и экономической помощи Украине и усиления экономических санкций против России. Член японской неправительственной организации, которая помогает пострадавшим от мощных землетрясений в Венесуэле, предупредила, что в стране не хватает всех видов гуманитарной помощи. Пурман Марико из организации Peace Winds Japan прибыла в Венесуэлу в субботу. Она занимается доставкой гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости и лекарства пострадавшим жителям столицы Каракаса и сильно разрушенного штата Ла-Гуайра. В четверг по японскому времени, спустя ровно неделю после землетрясений, NHK взяла онлайн-интервью у Пурман, которая находится в Каракасе. Она рассказала, что ущерб оказался огромным, и то, что она увидела на месте, было гораздо страшнее, чем выглядело из репортажей СМИ. По словам Пурман, многие обрушенные здания напоминали стопки блинов. Она отметила, что завалы настолько огромны, что люди, занимающиеся их расчисткой, кажутся на их фоне совсем крошечными. Всемирная организация здравоохранения заявила, что недавняя вспышка хантавируса, связанная с круизным судном, завершилась. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал это заявление в социальных сетях в четверг. Он сообщил, что завершился карантин человека, последним контактировавшего с тем, кто подвергся воздействию хантавируса на судне. Он добавил, что с 25 мая новых случаев заболевания не зарегистрировано. ВОЗ сообщила о 13 случаях заболевания, включая 3 летальных исхода. Власти идентифицировали хантавирус как вирус ант. Инкубационный период может составлять до 6 недель. Круизный лайнер прибыл на Канарские острова Испании 10 мая. Большинство пассажиров сошли там на берег, и ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа после схода с судна. ВОЗ заявила, что в настоящее время координирует исследования методов лечения и вакцин с 21 страной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта дес. Шашин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: おかえりなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: Нагано の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта», и получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таношикатта дес. Сугоку таношикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта»?
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «десьта», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как синсетсуна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсудес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсудес, замените «дес» на «десита». Получится «синсетсудесита». Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёкодес» — это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёкодесита».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешита ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешита ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как», за ним стоит дешта, поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешта.
1: Было хорошо.
0: Помните, что «йокатта» – это и прилагательное, и в прошедшем времени.
6: Йокатта дес.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешита – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешита ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
6: Субарашкатта десу. Субарашкатта десу.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
2: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масе.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Окаэринасай.
8: Окаэринасай.
9: Окаэринасай.
1: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
2: Окаэринасай. Нагано ва доу дешита ка?
3: Сугоку таношикатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара особа мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
2: Соу десу ка. Йокатта десу не.
3: 長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
1: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
1: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
1: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.
10: Pan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 3 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаичи и Моди заявили о намерении укреплять отношения между Японией и Индией. Правительство Украины пригласило дипломатов осмотреть ущерб, нанесенный в результате российских атак. По данным Американского института, российские потери в ходе вторжения в Украину достигли 1 миллиона 400 тысяч человек. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаичи Санае завершила саммит со своим индийским коллегой Нарендрой Моди. Она объявила об инвестициях в размере около 12 миллиардов долларов в новый бизнес в Индии. После двусторонних переговоров Такаичи сказала представителям СМИ, что Япония и Индия будут использовать потенциал друг друга, чтобы стать сильными и процветающими странами. Она отметила, что в нынешней нестабильной международной обстановке все важнее налаживать такое взаимодополняющее сотрудничество. По словам Такаичи, они с Моди обсудили ряд вопросов с этой точки зрения, и она вновь убедилась, что у двух стран много общих целей. Такаичи рассказала об экономических отношениях между Японией и Индией. По ее словам, компании двух стран обменялись примерно 130 документами о сотрудничестве. Премьер-министр также сообщила, что на встрече с Моди они обсудили вопросы сотрудничества в области морской и экономической безопасности. В четверг вечером в Индии прошел экономический форум, в котором участвовали представители более 150 японских компаний. Правительство Украины пригласило дипломатов из разных стран мира, чтобы они смогли воочию увидеть размеры ущерба от масштабного удара, нанесенного России в этом месяце. В результате этой атаки в Киеве погибли более 20 человек. Россия в четверг нанесла по Украине массированный ракетный и дронный удар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила, что в Киеве были повреждены более 20 объектов. – По ее данным, погибли по меньшей мере 25

человек. После этой атаки правительство Украины пригласило более 70 послов, дипломатов и других лиц, чтобы они смогли своими глазами увидеть масштабы разрушений. Среди пострадавших объектов было сильно поврежденное 9-этажное жилое здание. Посол Японии в Украине Накагуме Масаши заявил, что был потрясен видом разрушений. По словам посла, это заставило его осознать, насколько важно, чтобы Япония сотрудничала с Украиной. Он дал понять, что будет стремиться способствовать достижению этой цели. Посол Великобритании в Украине заявил, что, по его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию. Высокопоставленный представитель ВВС Украины признал в интервью местным СМИ, что его войска не смогли отразить атаки так, как хотелось бы. Президент Украины Владимир Зеленский разместил в социальных сетях пост, в котором призвал международное сообщество поддержать его страну. Зеленский отметил, что сейчас главным приоритетом является получение более мощного оборудования для противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность Японии за поддержку его страны в конфликте с Россией и обратился с просьбой о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления. В интервью вещательной корпорации NHK в Токио в четверг Андрей Сибига заявил, что Япония вносит большой вклад в стойкость и сопротивление Украины. Министр назвал Японию одним из лидеров в поддержке Украины и отметил, что с начала российского вторжения Токио предоставил Киеву финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов. Сибига подчеркнул, что более чем за 4 года вторжения Украина добилась инноваций в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Министр охарактеризовал уникальный боевой опыт Украины и разработку ею передовых технологий как настоящее достояние. Он заявил, что страна стала мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов. Сибига выразил готовность Украины поделиться опытом и технологиями, а также начать совместные разработки в оборонной сфере с Японией. Он призвал японские компании присоединиться к усилиям по восстановлению Украины, в частности в сферах энергетической инфраструктуры, разминирования и поставок тяжелой строительной техники. Сибига добавил, что восстановление Украины станет крупнейшим проектом нынешнего столетия. Американский аналитический центр утверждает, что российские войска понесли около 1 400 000 потерь с начала вторжения в Украину. По его данным, эта цифра включает до 450 тысяч погибших на поле боя. В среду Центр стратегических и международных исследований опубликовал подсчеты за период с февраля 2022 года по прошлый месяц. В документе также говорится, что украинские силы понесли потери в размере от 525 тысяч до 625 тысяч человек, включая до 150 тысяч погибших. В докладе отмечается, что соотношение жертв в российско-украинском конфликте, вероятно, выросло почти до 8:1 в первой половине этого года, в основном из-за использования Украиной беспилотников во время атак. В нем говорится, что среди этих беспилотников есть и оснащенные искусственным интеллектом. В документе число российских жертв описывается как мрачный и беспрецедентный в современной истории показатель. В докладе содержится призыв к европейским странам и Соединенным Штатам работать над достижение мирного соглашения или хотя бы прекращение огня. В нем содержится призыв к странам достичь этой цели путем продолжения оказания военной и экономической помощи Украине и усиления экономических санкций против России. Член японской неправительственной организации, которая помогает пострадавшим от мощных землетрясений в Венесуэле, предупредила, что в стране не хватает всех видов гуманитарной помощи. Пурман Марико из организации Peace Winds Japan прибыла в Венесуэлу в субботу. Она занимается доставкой гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости и лекарства пострадавшим жителям столицы Каракаса и сильно разрушенного штата Ла-Гуайра. В четверг по японскому времени, спустя ровно неделю после землетрясений, NHK взяла онлайн-интервью у Пурман, которая находится в Каракасе. Она рассказала, что ущерб оказался огромным, и то, что она увидела на месте, было гораздо страшнее, чем выглядело из репортажей СМИ. По словам Пурман, многие обрушенные здания напоминали стопки блинов. Она отметила, что завалы настолько огромны, что люди, занимающиеся их расчисткой, кажутся на их фоне совсем крошечными. Всемирная организация здравоохранения заявила, что недавняя вспышка хантавируса связана

с круизным судном завершилось. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал это заявление в социальных сетях в четверг. Он сообщил, что завершился карантин человека, последним контактировавшего с тем, кто подвергся воздействию хантавируса на судне. Он добавил, что с 25 мая новых случаев заболевания не зарегистрировано. ВОЗ сообщила о 13 случаях заболевания, включая 3 летальных исхода. Власти идентифицировали хантавирус как вирус ант. Инкубационный период может составлять до 6 недель. Круизный лайнер прибыл на Канарские острова Испании 10 мая. Большинство пассажиров сошли там на берег, и ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа после схода с судна. ВОЗ заявила, что в настоящее время координирует исследования методов лечения и вакцин с 21 страной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта дес. Сясин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: 長野の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например,

0: веселый, таносий. Замените окончание «и» на «катта», и получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» «таноси дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. «Катта» произносится с короткой паузой между «ка» и «та».
2: «Таносикатта дес». «Сугоку таносикатта дес».
0: Еще один пример из диалога. «Ойсикатта дес», что означает «было вкусно». Прошедшая форма от «вкусно». «Ойси дес». Также «йокатта дес». Это прошедшая форма от «хороший» «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта».
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «деста», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательный, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как «синсетсна». Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит «синсетсдес». Чтобы образовать форму прошедшего времени для «синсетсдес», замените «дес» на «деста». Получится «синсетсдешта». Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёкодес» – это «веселая поездка», можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёкодешта».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
3: Осака ва доу дешта ка?
4: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешта.
0: Разберем значение фраз.
3: Осака ва доу дешта ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как». За ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
4: Тотемо нигияка дешта.
1: Было хорошо.
0: Помните, что йокатта – это и прилагательное, и в прошедшем времени.
4: Йокатта дес.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешта – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
2: Осака ва доу дешта ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешта.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесный и прилагательное.
2: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
4: Субарашкатта дес. Субарашкатта дес.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
5: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масэ.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: Окаэри насай.
7: Окаэри насай.
8: Окаэри насай.
1: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
5: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
9: Сугоку таношикатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара о соба мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
5: そうですか、よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
1: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
1: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
1: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.
11: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
12: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 3 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаичи и Моди заявили о намерении укреплять отношения между Японией и Индией. Правительство Украины пригласило дипломатов осмотреть ущерб, нанесенный в результате российских атак. По данным Американского института, российские потери в ходе вторжения в Украину достигли 1 миллиона 400 тысяч человек. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаичи Санае завершила саммит со своим индийским коллегой Нарендрой Моди. Она объявила об инвестициях в размере около 12 миллиардов долларов в новый бизнес в Индии. После двусторонних переговоров Такаичи сказала представителям СМИ, что Япония и Индия будут использовать потенциал друг друга, чтобы стать сильными и процветающими странами. Она отметила, что в нынешней нестабильной международной обстановке все важнее налаживать такое взаимодополняющее сотрудничество. По словам Такаичи, они с Моди обсудили ряд вопросов с этой точки зрения, и она вновь убедилась, что у двух стран много общих целей. Такаичи рассказала об экономических отношениях между Японией и Индией. По ее словам, компании двух стран обменялись примерно 130 документами о сотрудничестве. Премьер-министр также сообщила, что на встрече с Моди они обсудили вопросы сотрудничества в области морской и экономической безопасности. В четверг вечером в Индии прошел экономический форум, в котором участвовали представители более 150 японских компаний. Правительство Украины пригласило дипломатов из разных стран мира, чтобы они смогли воочию увидеть размеры ущерба от масштабного удара, нанесенного России в этом месяце. В результате этой атаки в Киеве погибли более 20 человек. Россия в четверг нанесла по Украине массированный ракетный и дронный удар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила, что в Киеве были повреждены более 20 объектов. По ее данным, погибли по меньшей мере 25 человек. После этой атаки правительство Украины пригласило более 70 послов, дипломатов и других лиц, чтобы они смогли своими глазами увидеть масштабы разрушений. Среди пострадавших объектов было сильно поврежденное 9-этажное жилое здание. Посол Японии в Украине Накагоме Масаши заявил, что был потрясен видом разрушений. По словам посла, это заставило его осознать, насколько важно, чтобы Япония сотрудничала с Украиной. Он дал понять, что будет стремиться способствовать достижению этой цели. Посол Великобритании в Украине заявил, что, по его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию. Высокопоставленный представитель ВВС Украины признал в интервью местным СМИ, что его войска не смогли отразить атаки так, как хотелось бы. Президент Украины Владимир Зеленский разместил в социальных сетях пост, в котором призвал международное сообщество поддержать его страну. Зеленский отметил, что сейчас главным приоритетом является получение более мощного оборудования для противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность Японии за поддержку его страны в конфликте с Россией и обратился с просьбой о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления. В интервью вещательной корпорации NHK в Токио в четверг Андрей Сибига заявил, что Япония вносит большой вклад в стойкость и сопротивление Украины. Министр назвал Японию одним из лидеров в поддержке Украины и отметил, что с начала российского вторжения Токио предоставил Киеву финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов. Сибига подчеркнул, что более чем за 4 года вторжения Украина добилась инноваций в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Министр охарактеризовал уникальный боевой опыт Украины и разработку ею передовых технологий как настоящее достояние. Он заявил, что страна стала мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов. Сибига выразил готовность Украины поделиться опытом и технологиями, а также начать совместные разработки в оборонной сфере с Японией. Он призвал японские компании присоединиться к усилиям по восстановлению Украины, в частности в сферах энергетической инфраструктуры, разминирования и поставок

тяжелой строительной техники. Сибига добавил, что восстановление Украины станет крупнейшим проектом нынешнего столетия. Американский аналитический центр утверждает, что российские войска понесли около 1 400 000 потерь с начала вторжения в Украину. По его данным, эта цифра включает до 450 тысяч погибших на поле боя. В среду Центр стратегических и международных исследований опубликовал подсчеты за период с февраля 2022 года по прошлый месяц. В документе также говорится, что украинские силы понесли потери в размере от 525 тысяч до 625 тысяч человек, включая до 150 тысяч погибших. В докладе отмечается, что соотношение жертв в российско-украинском конфликте, вероятно, выросло почти до 8:1 в первой половине этого года, в основном из-за использования Украиной беспилотников во время атак. В нем говорится, что среди этих беспилотников есть и оснащенные искусственным интеллектом. В документе число российских жертв описывается как мрачный и беспрецедентный в современной истории показатель. В докладе содержится призыв к европейским странам и Соединенным Штатам работать над достижением мирного соглашения или хотя бы прекращения огня. В нем содержится призыв к странам достичь этой цели путем продолжения оказания военной и экономической помощи Украине и усиления экономических санкций против России. Член японской неправительственной организации, которая помогает пострадавшим от мощных землетрясений в Венесуэле, предупредила, что в стране не хватает всех видов гуманитарной помощи. Пурман Марико из организации Peace Winds Japan прибыла в Венесуэлу в субботу. Она занимается доставкой гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости и лекарства пострадавшим жителям столицы Каракаса и сильно разрушенного штата Ла-Гуайра. В четверг по японскому времени, спустя ровно неделю после землетрясений, NHK взяла онлайн-интервью у Пурман, которая находится в Каракасе. Она рассказала, что ущерб оказался огромным, и то, что она увидела на месте, было гораздо страшнее, чем выглядело из репортажей СМИ. По словам Пурман, многие обрушенные здания напоминали стопки блинов. Она отметила, что завалы настолько огромны, что люди, занимающиеся их расчисткой, кажутся на их фоне совсем крошечными. Всемирная организация здравоохранения заявила, что недавняя вспышка хантавируса, связанная с круизным судном, завершилась. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал это заявление в социальных сетях в четверг. Он сообщил, что завершился карантин человека, последним контактировавшего с тем, кто подвергся воздействию хантавируса на судне. Он добавил, что с 25 мая новых случаев заболевания не зарегистрировано. ВОЗ сообщила о 13 случаях заболевания, включая 3 летальных исхода. Власти идентифицировали хантавирус как вирус ант. Инкубационный период может составлять до 6 недель. Круизный лайнер прибыл на Канарские острова Испании 10 мая. Большинство пассажиров сошли там на берег, и ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа после схода с судна. ВОЗ заявила, что в настоящее время координирует исследования методов лечения и вакцин с 21 страной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 3 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаичи и Моди заявили о намерении укреплять отношения между Японией и Индией. Правительство Украины пригласило дипломатов осмотреть ущерб, нанесенный в результате российских атак. По данным Американского института, российские потери в ходе вторжения в Украину достигли 1 миллиона 400 тысяч человек. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаичи Санае завершила саммит со своим индийским коллегой Нарендрой Моди. Она объявила об инвестициях в размере около 12 миллиардов долларов в новый бизнес в Индии. После двусторонних переговоров Такаичи сказала представителям СМИ, что Япония и Индия будут использовать потенциал друг друга, чтобы стать сильными и процветающими странами. Она отметила, что в нынешней нестабильной международной обстановке все важнее налаживать такое взаимодополняющее сотрудничество. По словам Такаичи, они с Моди обсудили ряд вопросов с этой точки зрения, и она вновь убедилась, что у двух стран много общих целей. Такаичи рассказала об экономических отношениях между Японией и Индией. По ее словам, компании двух стран обменялись примерно 130 документами о сотрудничестве. Премьер-министр также сообщила, что на встрече с Моди они обсудили вопросы сотрудничества в области морской и экономической безопасности. В четверг вечером в Индии прошел экономический форум, в котором участвовали представители более 150 японских компаний. Правительство Украины пригласило дипломатов из разных стран мира, чтобы они смогли воочию увидеть размеры ущерба от масштабного удара, нанесенного России в этом месяце. В результате этой атаки в Киеве погибли более 20 человек. Россия в четверг нанесла по Украине массированный ракетный и дронный удар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила, что в Киеве были повреждены более 20 объектов. По ее данным, погибли по меньшей мере 25 человек. После этой атаки правительство Украины пригласило более 70 послов, дипломатов и других лиц, чтобы они смогли своими глазами увидеть масштабы разрушений. Среди пострадавших объектов было сильно поврежденное 9-этажное жилое здание. Посол Японии в Украине Накагуме Масаши заявил, что был потрясен видом разрушений. По словам посла, это заставило его осознать, насколько важно, чтобы Япония сотрудничала с Украиной. Он дал понять, что будет стремиться способствовать достижению этой цели. Посол Великобритании в Украине заявил, что, по его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию. Высокопоставленный представитель ВВС Украины признал в интервью местным СМИ, что его войска не смогли отразить атаки так, как хотелось бы. Президент Украины Владимир Зеленский разместил в социальных сетях пост, в котором призвал международное сообщество поддержать его страну. Зеленский отметил, что сейчас главным приоритетом является получение более мощного оборудования для противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность Японии за поддержку его страны в конфликте с Россией и обратился с просьбой о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления. В интервью вещательной корпорации NHK в Токио в четверг Андрей Сибига заявил, что Япония вносит большой вклад в стойкость и сопротивление Украины. Министр назвал Японию одним из лидеров в поддержке Украины и отметил, что с начала российского вторжения Токио предоставил Киеву финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов. Сибига подчеркнул, что более чем за 4 года вторжения Украина добилась инноваций в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Министр охарактеризовал уникальный боевой опыт Украины и разработку ею передовых технологий как настоящее достояние. Он заявил, что страна стала мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов. Сибига выразил готовность Украины поделиться опытом и технологиями
технологиями, а также начать совместные разработки в оборонной сфере с Японией. Он призвал японские компании присоединиться к усилиям по восстановлению Украины, в частности в сферах энергетической инфраструктуры, разминирования и поставок тяжелой строительной техники. Сибига добавил, что восстановление Украины станет крупнейшим проектом нынешнего столетия. Американский аналитический центр утверждает, что российские войска понесли около 1 миллиона 400 тысяч потерь с начала вторжения в Украину. По его данным, эта цифра включает до 450 тысяч погибших на поле боя. В среду Центр стратегических и международных исследований опубликовал подсчеты за период с февраля 2022 года по прошлый месяц. В документе также говорится, что украинские силы понесли потери в размере от 525 тысяч до 625 тысяч человек, включая до 150 тысяч погибших. В докладе отмечается, что соотношение жертв в российско-украинском конфликте, вероятно, выросло почти до 8:1 в первой половине этого года, в основном из-за использования Украиной беспилотников во время атак. В нем говорится, что среди этих беспилотников есть и оснащенные искусственным интеллектом. В документе число российских жертв описывается как мрачный и беспрецедентный в современной истории показатель. В докладе содержится призыв к европейским странам и Соединенным Штатам работать над достижением мирного соглашения или хотя бы прекращения огня. В нем содержится призыв к странам достичь этой цели путем продолжения оказания военной и экономической помощи Украине и усиления экономических санкций против России. Член японской неправительственной организации, которая помогает пострадавшим от мощных землетрясений в Венесуэле, предупредила, что в стране не хватает всех видов гуманитарной помощи. Пурман Марико из организации Peace Winds Japan прибыла в Венесуэлу в субботу. Она занимается доставкой гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости и лекарства пострадавшим жителям столицы Каракаса и сильно разрушенного штата Ла-Гуайра. В четверг по японскому времени, спустя ровно неделю после землетрясений, NHK взяла онлайн-интервью у Пурман, которая находится в Каракасе. Она рассказала, что ущерб оказался огромным, и то, что она увидела на месте, было гораздо страшнее, чем выглядело из репортажей СМИ. По словам Пурман, многие обрушенные здания напоминали стопки блинов. Она отметила, что завалы настолько огромны, что люди, занимающиеся их расчисткой, кажутся на их фоне совсем крошечными. Всемирная организация здравоохранения заявила, что недавняя вспышка хантавируса, связанная с круизным судном, завершилась. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал это заявление в социальных сетях в четверг. Он сообщил, что завершился карантин человека, последним контактировавшего с тем, кто подвергся воздействию хантавируса на судне. Он добавил, что с 25 мая новых случаев заболевания не зарегистрировано. ВОЗ сообщила о 13 случаях заболевания, включая 3 летальных исхода. Власти идентифицировали хантавирус как вирус ант. Инкубационный период может составлять до 6 недель. Круизный лайнер прибыл на Канарские острова Испании 10 мая. Большинство пассажиров сошли там на берег, и ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа после схода с судна. ВОЗ заявила, что в настоящее время координирует исследования методов лечения и вакцин с 21 страной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку таношикатта дес. Сясин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: 長野の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта», и получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таношикатта дес. Сугоку таношикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта».
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «десита», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как синсетсна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсдес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсдес, замените «дес» на «десьта». Получится «синсетсудешта». Если связка «дес» стоит за существительным, как в «тануси рёкодес» – это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «тануси рёкодешта».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешта ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешта.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешта ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как», за ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешта.
1: Было хорошо.
0: Помните, что йокатта – это и прилагательное, и в прошедшем времени.
6: Йокатта дес.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешта – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешта ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешта.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки.

0: Скажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
1: Субараший. Субараший.
0: Попробуйте.
2: Субарашкатта дес. Субарашкатта дес.
3: Бонус фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
4: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение «окаэри насай масэ».
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: Окаэри насай.
6: Окаэри насай.
7: Окаэри насай.
3: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
4: Окаэри насай. Нагано ва доу дешита ка?
8: Сугоку таношкатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара о соба мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
4: Соу десу ка. Йокатта десу не.
8: 長野の人はとても親切でした。 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
3: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
3: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
3: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 3 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаичи и Моди заявили о намерении укреплять отношения между Японией и Индией. Правительство Украины пригласило дипломатов осмотреть ущерб, нанесенный в результате российских атак. По данным Американского института, российские потери в ходе вторжения в Украину достигли 1 400 000 человек. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаичи Санае завершила саммит со своим индийским коллегой Нарендрой Моди. Она объявила об инвестициях в размере около 12 миллиардов долларов в новый бизнес в Индии. После двусторонних переговоров Такаичи сказала представителям СМИ, что Япония и Индия будут использовать потенциал друг друга, чтобы стать сильными и процветающими странами. Она отметила, что в нынешней нестабильной международной обстановке все важнее налаживать такое взаимодополняющее сотрудничество. По словам Такаичи, они с Моди обсудили ряд вопросов с этой точки зрения, и она вновь убедилась, что у двух стран много общих целей. Такаичи рассказала об экономических отношениях между Японией и Индией. По ее словам, компании двух стран обменялись примерно

примерно 130 документами о сотрудничестве. Премьер-министр также сообщила, что на встрече с Моди они обсудили вопросы сотрудничества в области морской и экономической безопасности. В четверг вечером в Индии прошел экономический форум, в котором участвовали представители более 150 японских компаний. Правительство Украины пригласило дипломатов из разных стран мира, чтобы они смогли воочию увидеть размеры ущерба от масштабного удара, нанесенного России в этом месяце. В результате этой атаки в Киеве погибли более 20 человек. Россия в четверг нанесла по Украине массированный ракетный и дронный удар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила, что в Киеве были повреждены более 20 объектов. По ее данным, погибли по меньшей мере 25 человек. После этой атаки правительство Украины пригласило более 70 послов, дипломатов и других лиц, чтобы они смогли своими глазами увидеть масштабы разрушений. Среди пострадавших объектов было сильно поврежденное 9-этажное жилое здание. Посол Японии в Украине Накагуме Масаси заявил, что был потрясен видом разрушений. По словам посла, это заставило его осознать, насколько важно, чтобы Япония сотрудничала с Украиной. Он дал понять, что будет стремиться способствовать достижению этой цели. Посол Великобритании в Украине заявил, что, по его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию. Высокопоставленный представитель ВВС Украины признал в интервью местным СМИ, что его войска не смогли отразить атаки так, как хотелось бы. Президент Украины Владимир Зеленский разместил в социальных сетях пост, в котором призвал международное сообщество поддержать его страну. Зеленский отметил, что сейчас главным приоритетом является получение более мощного оборудования для противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность Японии за поддержку его страны в конфликте с Россией и обратился с просьбой о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления. В интервью вещательной корпорации NHK в Токио в четверг Андрей Сибига заявил, что Япония вносит большой вклад в стойкость и сопротивление Украины. Министр назвал Японию одним из лидеров в поддержке Украины и отметил, что с начала российского вторжения Токио предоставил Киеву финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов. Сибига подчеркнул, что более чем за 4 года вторжения Украина добилась инноваций в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Министр охарактеризовал уникальный боевой опыт Украины и разработку ею передовых технологий как настоящее достояние. Он заявил, что страна стала мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов. Сибига выразил готовность Украины поделиться опытом и технологиями, а также начать совместные разработки в оборонной сфере с Японией. Он призвал японские компании присоединиться к усилиям по восстановлению Украины, в частности в сферах энергетической инфраструктуры, разминирования и поставок тяжелой строительной техники. Сибига добавил, что восстановление Украины станет крупнейшим проектом нынешнего столетия. Американский аналитический центр утверждает, что российские войска понесли около 1 миллиона 400 тысяч потерь с начала вторжения в Украину. По его данным, эта цифра включает до 450 тысяч погибших на поле боя. В среду Центр стратегических и международных исследований опубликовал подсчеты за период с февраля 2022 года по прошлый месяц. В документе также говорится, что украинские силы понесли потери в размере от 525 тысяч до 625 тысяч человек, включая до 150 тысяч погибших. В докладе отмечается, что соотношение жертв в российско-украинском конфликте, вероятно, выросло почти до 8:1 в первой половине этого года, в основном из-за использования Украиной беспилотников во время атак. В нем говорится, что среди этих беспилотников есть и оснащенные искусственным интеллектом. В документе число российских жертв описывается как мрачный и беспрецедентный в современной истории показатель. В докладе содержится призыв к европейским странам и Соединенным Штатам работать над достижением мирного соглашения или хотя бы прекращения огня. В нем содержится призыв к странам достичь этой цели путем продолжения оказания военной и экономической помощи Украине и усиления экономических санкций против России.
Член японской неправительственной организации, которая помогает пострадавшим от мощных землетрясений в Венесуэле, предупредила, что в стране не хватает всех видов гуманитарной помощи. Пурман Марико из организации Peace Winds Japan прибыла в Венесуэлу в субботу. Она занимается доставкой гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости и лекарства пострадавшим жителям столицы Каракаса и сильно разрушенного штата Ла-Гуайра. В четверг по японскому времени, спустя ровно неделю после землетрясений, NHK взяла онлайн-интервью у Пурман, которая находится в Каракасе. Она рассказала, что ущерб оказался огромным, и то, что она увидела на месте, было гораздо страшнее, чем выглядело из репортажей СМИ. По словам Пурман, многие обрушенные здания напоминали стопки блинов. Она отметила, что завалы настолько огромны, что люди, занимающиеся их расчисткой, кажутся на их фоне совсем крошечными. Всемирная организация здравоохранения заявила, что недавняя вспышка хантавируса, связанная с круизным судном, завершилась. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал это заявление в социальных сетях в четверг. Он сообщил, что завершился карантин человека, последним контактировавшего с тем, кто подвергся воздействию хантавируса на судне. Он добавил, что с 25 мая новых случаев заболевания не зарегистрировано. ВОЗ сообщила о 13 случаях заболевания, включая 3 летальных исхода. Власти идентифицировали хантавирус как вирус ант. Инкубационный период может составлять до 6 недель. Круизный лайнер прибыл на Канарские острова Испании 10 мая. Большинство пассажиров сошли там на берег, и ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа после схода с судна. ВОЗ заявила, что в настоящее время координирует исследования методов лечения и вакцин с 21 страной. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта дес. Шашин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: Нагано の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。Нагано はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта», и получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таношикатта дес. Сугоку таношикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта».
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «десита», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как синсетсуна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсудес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсудес, замените «дес» на «десита». Получится «синсетсудесита». Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёкодес» — это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёкодесита».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешита ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешита ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как». За ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешта.
1: Было хорошо.
0: Помните, что «йокатта» – это «и» прилагательное, «и» в прошедшем времени.
6: Йокатта дес.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешита – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешита ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
6: Субарашкатта десу. Субарашкатта десу.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
2: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масе.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Окаэринасай.
8: Окаэринасай.
9: Окаэринасай.
1: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
2: Окаэринасай. Нагано ва доу дешита ка?
3: Сугоку таношикатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара особа мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
2: Соу десу ка. Йокатта десу не.
1: 長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーアのトラベルガイド。Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
1: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
1: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
1: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.